и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и

Предсташа языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение мо Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые своя, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Бог.

шлет ему поклон. Вот проходит еще время, а сосед и не думает то место покидать. Ну а старцу не мил стал уж белый свет.

оскудел святыми. Наш мир подлунный, а во зле извечный идет прогресс. Homo sapiens наш, человек разумный, вырождается в особей Homo sex. Оскудел святыми, наш мир подлунный, а

веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присни во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаишися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господней и силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле, елико заповеда отцем нашим сказать и я сыновом своим, якото познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим, да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут, да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчивая, род и жени исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сынови Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратишися в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море и проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камня, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне. Пониже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася. Еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля. Яко не вера ваша Бога, винеже уповаша на спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзи, и одожди им манну ясти, и хлеб небесный даде им. Хлеб ангельский еде человек, брашно послай им до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошва посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишася зело, и желание их принесе им. Не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят. Во всех сих согрешиша еще, и не вероваша чудесем его, и исчезоша в суете дни их, и лето их с отчанием. Егда убиваше я, тогда взыскаху его, и обращахуся, и утренневаху к Богу, и помянуше, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша его усты своими, и языком своим солгаше ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратите ярость свою, и не разжет всего гнева своего, и помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша его в пустыне, прогневаша его в земли безводней, и обратишася, и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, послана ня песья мухи, и поедоша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, убий градом винограды их, и черничая их сланою, и предаде граду скоты их, и имение их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селений хамовых, и воздвижи яко овцы люди своя, и возведи я яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрай море,
и введе я в гору святыни своей, я гору сию, и жестяжа десница Его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева, и искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведение Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинью селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восстай, яко спя Господь, яко сильный шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и увек, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, отдаили спаят его пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея внесло бы сердце своего, и

Аминь. Боже, приидоша языцев достояние Твое, осквернише храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупия раб Твоих, брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огни рвение Твое, пролей гнев Твой на языки, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищаком зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся в языцах пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание кованных, по величию мышцы Твои ясно бди сыны умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля вон ми, наставляя, яко овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслись и изгналися языки и насадилися и пути сотворилися пред Ним и насадилися коренья Его. И исполни землю, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божия, простри розги Его до моря и даже до рек отрасли Его. Вскую низложилися плод Его и обымают и все мимоходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и выединены диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и Его же насади десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Радуйтесь Богу помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю. Сведение во Иосифе положи е, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишися Богу чуждему. Азбо есмь Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаши ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нище оправдайте, измите нищею Бога из руки грешничьей, избавите Его. Не познаша, не же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есть и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится Тебе, не примолчи, не же укроти, Боже, яко се врази Твои возшумеша, и ненавидящие Тя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавноваша волею, и совещаша на святые Твоя реша, приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша.

Яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляє дубрави, яко пламень пожигає гори, так опоженеше я бурю твоєю и гневом твоим смятеше я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени Твоего Господи. Да постыдятся и смятутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призем на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже житими в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволил иси, Господи, землю Твою, возвратил иси плен Яков, оставил иси беззаконие людей Твоих, покрыл иси вся грехи их, укротил иси весь гнев Твой, возвратился иси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася. Истина от земли воссия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи очего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Акафист святым праведным пророку Захарии и Елисавете, избрание от рода Ааронова, росши Иоанна Богохвального, притечею крестителем Господним предуготованным быти, святі і праведні Захарія і Елисавето, яко імущі дерзновение ко Господу предстательством вашим, от всяких нас бед свободите, взывающих вам. Радуйтеся, святі і праведні Захарія і Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Ангели земні, чоловеці небесні, воістину явістеся, святі Захарія і Елисавето, от юности вашей всеми добродетелями украшенней, и непорочно житие свое вкупе пожившие, ему же чудящийся зовем вам глаз их хвалебный месице. Радуйтесь рода Ааронова славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей светлое украшение, радуйтесь душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностней и хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбранней, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святі і праведні Захарія і Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Видев Отец Небесный с высоты славы Своей я, як у житие ваше, святі і праведні Захарія і Елисавето, благочестиво і свято бысть, благослови от отрасли вашей святые произрасти честному и славному плоду Иоанну, воеже быть ему пророком, предтечею и крестителем сыну своему возлюбленному Иисусу Христу, ему же хвалу воздаем, аллилуйя! Разумом божественным свыше направленный архангел Гавриил, предсташе тебе иерея Захарие, вшедшему покадите во святилище и служащему по чину череды своя, зрящий же вестника небесного, одесную алтаря кадильного стоящего, страх велий объяшитя, обаче посланник Божий речети, не бойся, Захарие, мы же милостию Божию к семейству твоему умиленные вопием. Радуйтесь целомудренного жития крепкое охранение, радуйтесь грехов и страстей непреложное одоление, радуйтесь благодатью Божию щедро осенении, радуйтесь зрящие на небе тайны сокровенные, радуйтесь, яко ангели бесплотни, на земле пожившие, радуйтесь чистоту телесную в житии своем сохранившие, радуйтесь святі і праведні Захарія і Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Сила неизреченная, милосердие Божие на вас, святі, открися, ибо, видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, по славам Господь велие утешение в старости, да поете ему верно, аллилуйя. Имея и повеление от Господа утешите тя, святе Захарие, возвестите ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу, и внимая ей милости дарует Бог, благословляше бо супружницу твою Елисавету, узни плодство ея разрешая, да родит сына соименного благодати Иоанна, тем же примите от нас песнь сию. Радуйтесь житием своим Богу угодивший, радуйтесь свято пред Ним неизменно ходивший, радуйтесь, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте, радуйтесь, яко Словом Господним всегда утешалися есте, радуйтесь, вся надежды своя на Творца возлагавший, радуйтесь в своих добрых делах утомления не знавший, радуйтесь, святі і праведні Захарія і Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Бурю мирского жития неодоленный сын ваш, святі Захарія і Елисавето, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече ангел Господень, ибо своим Рождеством той принесет в мир велию радость, яко мнози возрадуются рождению его,
восхваляє Творця, алілуя. Слышаще дивные глаголи о Сині Своєм, як о той велім пророком і посніком наречеться, і ще от чрева матері своєя, исполнится Духа Свята, і мнозі от синові ізраїльських його раді обратяться ко істинному Богу, ібо надлежит йому бити притечею Христовим в духе і силе пророка Ілії, і приуготовити народи ко прийняттю Спасителя. Зело поражен і удивлен бысть Захарія, не решаяся реченому ангелом веровати, мы же словесам ангельским внимая вопием вам сице. Радуйтесь, стяжавшие милость Творца превеликую, радуйтесь языкам, принесшие радость великую, радуйтесь седины своей славою покрывшие, радуйтесь наград на небе себя не лишившие, радуйтесь милосердному Господу во всем уподоблявшиеся, радуйтесь триединому Богу всегда поклонявшиеся, радуйтесь святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Боготочию бояйся, речи ангел Господень Захарии, а зъесим Гавриил, предстояй пред Богом, и посланный благовестите тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словесам моим, будешь и немым, и не промовишь и ни единого слова, донде же всему реченному мною надлежит исполнитеся, по воле великого Бога, коему славу пою, аллилуйя. Видевши люди, бывшие в церкви Господней, умедлившу Захария в алтари, зело дивляхуся сему, исшедшу же ему к ним и не могущу глаголати, но токмо помывающу разумеша все, якобысть ему видение в алтари, мы же прославляя дивного в чудесех своих Господа, глаголем вам сице. Радуйтесь, яко сила Божия на вас совершися, радуйтесь, яко воля Божия непреложно на вас сотворися, радуйтесь, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся, радуйтесь, яко радость велия вам щедро Творцем даровася, радуйтесь, яко вы возвеличены быше дланию святою, радуйтесь, яко вы всем пример подаете собою, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Словес Господних ангелам возвещенных, сбытие видящее, возрадовайся зело Елисавета, ибо зачне сына своего, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако сотвори мне Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, да пою ему хвалу, аллилуйя. Восия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велим Деве Марии, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, яко приде мати Господа моего ко мне, чадо же ее, взыграйся в чреве радощами пришествию Матери Божией, да и на нас ниде благодать Святого Духа, вопиющих радощами сице. Радуйтесь Духом Святым по звощении, радуйтесь благодатью щедро Творцем осенении, радуйтесь чадо великое свято зачавшие, радуйтесь радость отцовства и материнства от Бога познавшие, радуйтесь Матери Божией сродницы всечестнее, радуйтесь воплотившегося Сына Божия, раби преблагие, радуйтесь святые праведные Захария и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Хотящую людям возвестите от ангела, пронареченное имя сына своего Иоанна, святе Захарие, по Рождестве его написае и аби отверзошася язык и уста твоя, и глаголаше паки благословя Бога, и поя ему аллилуйя. Новую подаяй благодать тебе, Господь, праведне Захарие, Духом Святым насытитя, воеже пророчествовать ити глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим,
і воздвіже рог спасіння нам в дому Давіда, отрока свого, як уже глагола усти святих сущих от века пророк його, і ти, отроча, пророк вишнього наречешися, предидіши, бо пред ліцем Господнім уготовиті путі його, ми же пророчеству твоєму внімає через вас, праведніці Божії, восхваляєм Господа, воспіваю вам похвалисії. Радуйтеся, отроча святоє, в мир родівши, радуйтеся Рождеством всім, радость миру возвестивши, радуйтеся, восхваливши Бога безмерно, радуйтеся, служивши Господу верно, радуйтеся, вся закони Його исполнявши, радуйтеся, себя в чистоте сохранявши, радуйтеся, святі праведні Захарія і Єлисавето, добрий плод для людей возрастивши. Странно і чудо бысть окрест живущих людям, єгда слышаху о преславнім і чуднім Рождестве чада вашого, святі праведні Захарія і Єлисавето, і соудивленням глагоху в себе, что убо отрочасіє будет, мы же при славному Рождеству притечі Крестителя Господня радуючися, Господу взываем Аллилуйя. Весь был еси смущением велим исполнен пророче Божий Захарие, зря Пресвятую Деву Марию с Богомладенцем ко храму пришедшую и на месте нечистых жен пред дверьми храма ставшую очищение законного просить хотящую, ведущее бою во святая святых тобою, по внушению Божию введенную и тамо воспитанную, и духом уразумев, яко сия матерь есть дева чистая и по Рождестве, постави юсего ради на месте девиц, иде же женам и мущим мужа стоять и не подобаше, мы же восхваляя с тобою деву чистую, с любовью и умилением вопием. Радуйтеся, Матери Божией, славу воздавши, радуйтеся, купно со всеми я восхвалявши, радуйтеся, Бога пришествие в мир ожидавши, радуйтеся, чистою молитвою Творца ублажавши, радуйтеся, ликом младенца Христа услаждении, радуйтеся, в Царствие Божие ним возведении, радуйтеся, святие праведние Захария и Елизавето, добрый плод для людей возрастивший. Все ангели и святых лики радувахуся радостью велию, егда ты, святи Захарие, на руце свои праведние, умилися сердцем и со страхом Божиим, приял еси Богомладенца, и яко Творцу и Богу возвал еси Ему Аллилуйя. Витийство человеческое не довлет к достойному прославлению дивного жития вашего, святие праведни Захария и Елисавето, несть бо возможно исповести и исчести, вся моление и пощение ваша, вся слезы и воздыхание ваше яже к Богу, примите от нас, любовью к вам подвизаемых малая похвалы сия. Радуйтеся, Духа Святаго, сосуді от века избранні, радуйтеся, руце своя, простирагу к Творцу в уповані, радуйтеся, Пресвятые Троицы, угодницы верні, радуйтеся, к Богу дорогу нашедшей в терні, радуйтеся, трудами своими, спасение стяжавши, радуйтеся, на Господа токмо во всем уповавши, радуйтеся, святі праведні Захарія і Елисавето, добрий плод для людей возрастивши, спасіння чаду своєму хотяще, поят маті чадо своє, і біжаху с ним в гори от злочестивого дітоубійці Ірода, той бо посла Вифлеем воїнов, да ізб'ють вся младенці, приказа умертвіті і чадо ваше блажені Захарія і Елисавето, мы же Господу хранящему избранные своя от руки нечестивого, с любовью глаголем Аллилуйя. Стеною заступления от настигавших убийц, бысть тебе, Господь, праведна Елисавето, егда по моленью твоему гора Божия прими мать с сыном, по веле горе камени тотчас расступитеся и заключите тебе с чадом в себе, спасению вашему со слезами радуяся,
вопієм вам сице. Радуйтеся Господом на всіх путях ранімі, радуйтеся рукою Божією по жизни сей водімі, радуйтеся любовь к Творцу в себе носивши, радуйтеся нетленный плод в раю вкусивши, радуйтеся за правду Божию пострадавши, радуйтеся быть с Богом возжелавши, радуйтеся святые праведни Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Пение молебное Господу Богу приносил еси, святые праведны Захария, их да воини зверонравного Ирода, придоша к тебе с повелением отдать им сына твоего, ты же отвечал еси им, а служу ныне Господу Богу Израилеву и невем, где же есть сын мой, укрепляющему тебя Богу вопияй, аллилуйя. Света небесного исполнися храм Господень, праведне Захарие, егда вопрошающим тя воинам рекл еси, тело мое убиете, душу же мою восприимет Господь, бывшу же тебе убиту между церковью и алтарем, як уже повели Ирод, пролиявшаяся кровь твоя святая сгустися на мраморе и отверде во свидетельство и вечное осуждение Иродово, мы же мученическую кончину твою прославляя, воспеваем гласами хвалебными. Радуйтеся души Творцу посвятившие, радуйтеся в святости их сохранившие, радуйтеся славою небесной от Бога венчанни, радуйтеся в радость Господа своего войти призвани, радуйтеся, яко пищу нетленную ныне вкушаете, радуйтеся, яко Бога за нас присно вы умоляете, радуйтеся, святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Божественная благодать явися на тебе, праведная Елисавето, и неизреченное чудо дивно открыся, егдабо в горе, укрывши тя сочадом, Божьим повелением устройся пещера, открыся источник водный, и над пещерою феникс произрасте, подавая плоды своя во изобилии, таковому благоволению Божьему радуяся, ты пела еси ему с чадом своим, аллилуйя. Поюще радостную песни хвалы и благодарения Господу, по истечении 40 дней по убиении праведного Захарии, душу свою предаде Творцу своему святая Елисавета, и с супругом своим на небеси соединися, прославляя праведное житие ваше, святые Захария и Елисавето, усердно молим вас услышать и хвалебное пение наше. Радуйтеся, яко в вере святей вы есте утверждение, радуйтеся, яко наше от бед вы есте ограждение, радуйтеся, яко нас от скорбей присну вы защищаете, радуйтеся, яко страсти телесные в нас укрощаете, радуйтеся благочестивым супругом, вы есте покровителие мудрые, радуйтеся чадом нашим, вы есте воспитателие добрые, радуйтеся святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью,
і спростите нам у Господа нашого в жизни сей в вере и добродетелях утверждение, от скорбей напасти избавление, прегрешений наших прощения, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ангели земни, человеце небесни, воистину явистися, святий Захарий Елисавето, от юности вашей всеми добродетелями украшени, и непорочно житие свое вкупе поживши, ему же чудящися, зовем вам гласы хвалебны месице. Радуйтесь рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей, светлое украшение, радуйтесь душевные и телесные чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностные хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбрании, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святые праведней Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Избрание от рода Ааронова, роши Иоанна Богохвального, предтечею и крестителем Господним предуготованным быти, святые праведней Захария и Елисавето, яко имущий дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите взывающих вам. Радуйтесь, святые праведни Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. О, велицы Христовы праведницы, святые Захария и Елисавето, к вам прибегаем и вам молимся с великим упованием, принесите за нас грешных святые молитвы ваша, ко Господу, да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делях преуспение, душам и телесем здравие и вечное спасение, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых, но будете нам предстателье ко Господу, да сподобимся помощью вашею, спасение вечное получите, Царствие Небесное унаследовать и вкупе с вами и всеми святыми славословите неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. О святей угоднице Божией, пророче Захария и праведной Елисавето, подвигом добрым подвязавшаяся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающим на святый ваш образ. Радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавшись от скорбей, болезней, бед и напастей, и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы, видите благая на земли живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Праведных Твоих Захарий и Елисаветы, Господи, память празднующие, теми молим Тя, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Як луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарией ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето, достойными уботя песнями ублажающе, всещедрого света, просвещающего всех, Господа величаем. Величаем, величаем вас, святей праведней Захария Елисавето, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас,

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

умастить тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье. Они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти. Они в ответ не ждут чудес, но ждет их чудо на рассвете.

капитан на сходнях стоя встречал заблудшего героя. Куда лежал он головою, куда стремился в хмелю, и получил ответ у борта: лежал он головою к порту. Пока был в силах, то упер.

так будем, братцы, подниматься и из болота выбираться, и хоть ползком, но продвигаться вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути, вперед на Божьи пути.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья.

Но кто что сеял, то будет и сжать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький

как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить.

свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и

И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное.

сметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

предсташася языцы и люди, поучишася тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвяжем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есим царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз не сродих тя, проси от меня и

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде

фоне. Может быть, кто усомнился в законе? Воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде. Им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон. Все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог так же и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всласть, но сумели лишь себя обокрасть. Много из братьев в неволе сидящих в зоне иную свободу обрящут. Внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха. Те, кто попал уже к демонам в лапы, станет тюрьма переломным этапом. Рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат. Чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи и

кипит слеза, из сердца просится. Идут ко гробу мироносицы, и мира полны их сердца.

тело мертвеца. Любовь не знает ведь конца. Любовь и верность — это крылья, они возносят до небес. Им чужды страх, вражда, бессилье, они пройдут и мрак, и крест. До гроба их любовь, до смерти, они в ответ не ждут чудес. Но ждет их чудо на рассвете.

Господи, ты весен, болен я. И при смерти теперь душа моя.

не отражаю вражеских атак. При дверях сердца нету часовых, и вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам, в огонь страстей себя я бросил сам.

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был, в намерениях был благ и не грешил.

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

на море первый шквал и быть беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз, и карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну.

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек. В житейском море плыл его ковчег. Его не сломят штормы никогда, не одолеют адовы врата.

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.

И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо насажденное.

сметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Спасшися языцы и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своей сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него над Сионом, горою святую его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, сын мой, си ты, аз несь родих тя, проси от меня.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасением у Божьего. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. Отверзу в притчах уста моя, провещаю гонание из перва. Елико слышахом и познахом я, и отцы наши поведаша нам. Не утаившися от чад их в роды, возвещающих хвалы Господни и силы Его. И чудеса Его я же сотвори, и воздвижи сведение во Иакове, и закон положи во Израиле. Елико заповеда отцам нашим, сказать и я сыновом своим, якуда познает род ин, сынове родящиеся, и восстанут, и поверят я сыновом своим. Да положат на Бога упование свое, и не забудут дел Божьих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, як уже отцы их, род строптив и преогорчевай, род и же не исправи сердце своего, и не увери с Богом духа своего. Сыны ви Ефремли, налицающие и стреляющие луки, возвратившиеся в день брани, не сохранишь завета Божия, и в законе Его не восхотишь ходить, и забыша благодеяние Его и чудеса Его, я же показа им. Пред отцы их я же сотвори чудеса в земле Египетской на поле Таниосе. Разверзи море, проведи их, представи воды, яко мех, и настави я облаком во дни и всю ночь просвещением огня. Разверзи камень в пустыне, и напои я, яко в бездне мнозе, и изведи воду из камени, и низведи, яко реки воды, и приложиша еще согрешать ему, приогорчиша вышнего в безводни, и искусиша Бога в сердцах своих, воспросите брашно душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Бог уготовить и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоцы наводнишася, еда и хлеб может дать, или уготовить и трапезу людям своим. Сего ради слыша Господь, и презре, и огнь возгорейся во Иакове, и гнев взыди на Израиля, яко не вера ваша Бога, венеже упов...

Ангельский яде человек, брашно послаем до сытости. Воздвижи юг с небесей, наведи силою своею лива, и одожди на ня, яко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подошву посреди стана их окрест жилищ их, и ядоша, и насытишася зело, и желание их принеси им, не лишишися от желания своего, еще брашну сущего у стех их, и гнев Божий взыди на ня, и убий множишия их, и избранным Израилевым запят, во всех сих согрешиша еще и не веровавши чудесем Его, и исчезоша в суете дни их и лето их с отчанием, и когда убиваша я, тогда взыскаху Его и обращахуся и утреннего к Богу, и помянуша, яко Бог помощник им есть, и Бог вышний избавитель им есть, и возлюбиша Его усты своими и языком своим солгаша Ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверишася в завете Его. Той же есть щедр и очистит грехи их, и не растлит, и умножит отвратить и ярость свою, и не разжет всего гнева своего. И помяну, яко плоть суть, дух ходя и не обращаяся, коль краты приогорчиша Его в пустыне, прогневаша Его в земли безводней, и обратишася и искусиша Бога и святаго Израилева раздражиша, и не помянуша руки Его в день вон же, избави я из руки оскорбляющего, як уже положи во Египте знамение своя и чудеса своя на поле Таниосе, и приложи в кровь реки их и источники их, ягода не пьют, посла на ня песья мухи, и поедуша я, и жабы, и растлия, и додержи плоды их, и труды их пругом, убий градом винограды их, и черничая их сланою, и предаде граду скоты их и имени их огню. Послана не гнев ярости своя, ярости гнев и скорбь, послание агилы лютыми. Пути сотвори стезю гневу своему, и не пощади от смерти душ их, и скоты их в смерти заключи. И порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда их селени хамовых. И воздвижи, яко овцы люди своя, и возведи я, яко стадо в пустыне, и настави я на упование, и не убояшися, и враги их покрый море, и введи я в гору святыни своя, гору сию, и жестяжа десница его, и изгнат лица их языки, и по жребию даде им землю ужин жребодаяния, и всели вселение их колено Израилева. И искусиша, и приогорчиша Бога Вышнего, и сведения Его не сохраниша, и отвратишася, и отвергошася, якоже и отцы их, превратишася в лук развращен, и прогневаша Его в холмих своих, Его истуканных своих раздражиша Его, слыша Бог, и презре, и уничижи зело Израиля, и отрину скинью селомскую селение, еже вселися в человецах, и предаде в плен крепость их и доброту их в руки врагов, и затвори во оружие люди своя и достояние свое презре, юноши их поеде огнь, и девы их не осетованы быша, священницы их мечем подоши, и вдовицы их не оплаканы будут, и восста, яко спя Господь, яко силен шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и отрину селение Иосифова, и колено Ефремова не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и созда, яко единорога, святилище свое на земле основа и век, и избра Давида раба своего, и восприят его от стада овчих, от доилиц паят его, пасти Иакова раба своего, и Израиля достояние свое, и упасея в незлобе сердца своего, и в разуме рук

Боже, придоши языцев достояние Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим, яка вочное хранилище, положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, прольяша кровь их, яко воды окрест Иерусалима и небе погребая, быхом поношение соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Доколе, Господи, прогневаешься до конца, разжеться, яко огне рвение Твое, пролей гнев Твой на язык, не знающие Тебе, и на царствие я же имени Твоего не призваша, яко поедоша Иакова и место Его опустошиша. Не помяни наших беззаконий первых, скоро да предварят на щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избавины и очисти грехи наши имени ради Твоего. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увестся у языцы их пред очима нашим отмщение крови раб Твоих пролитые. Да внидет пред Тя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои ясно бди сына умершленных. Воздашь соседам нашим седмирицую в недра их поношение их, им же поносишь Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы пажити Твоя, исповемося Тебе, Боже, вовек, в род и род возвестим хвалу Твою. Пасы Израиля ван ми, наставляя яка овча Иосифа, сидяй на херувимих явися пред Ефремом и Вениамином и Манасием. Воздвигни силу Твою и приди во еже спасти нас. Боже, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Господи, Боже сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайши нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру. Положилися нас в пререкание соседом нашим и врази наши подражнишаны. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое и спасемся. Виноград из Египта принеслыси, изгналыси языки и насадилыси и. Пути сотворилыси пред ним и насадилыси коренья его. И исполни землю, покры горы сень его и ветви его кедры Божия, простри розги его до моря и даже до рек отрасли его. Вскую низложилыси оплот его и обымают и все мимоходящие путем. А заба и вепрь от дубравы и уединенны диви по еде и. Боже сил, обратися уба и призри с небесе и вишь, и посети виноград сей, и соверши и его же насади десница Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе. Пожжен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут, да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого его же укрепилась и себе, и не отступим от Тебе, оживишенный и имя Твое призовем. Господи, Боже сил, обрати ны и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Иаковлю, примите псалом и дадите тимпан, псалтирь красень с гуслями, вострубите в новомесячи трубою во благознаменитый день праздника вашего, яко повеление Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю. Сведение во Иосифе положи ей, внегда изыти ему от земли египетские. Языка его же не ведешь и услыша, от яд от бремени хребет его, руце его в каши поработасти. В скорби призвал мя Иси и избавих тя, услышав тя в тайне бурне, искусих тя на воде пререкания. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам Израилю, аще послушаешь и мне. Не будет в тебе Бог нов, ниже поклонишься Богу чуждему. Азбо есть Господь Бог твой, изведи тебя от земли египетские, расшири уста твоя и исполню я. И не послушаша люди мои, гласа моего, и Израиль не внят ми. И отпусти их я по начинаниям сердец их, пойдут в начинаниях своих. Аще быша люди мои послушали меня, Израиль аще бы в пути моя ходил. Не о часом же уба враги его смирил бы их, и на оскорбляющие их возложил бы их руку мою. Врази Господне солгаша ему, и будет время их век. И напита их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит, доколе судите неправду и лица грешников приемлете. Судите сирую Богу, смиренные нищие оправдайте, измите нищие у Бога из руки грешничьи, избавите его. Не познаши ни же уразумеша, во тьме ходят, да подвижется вся основание земли. Азрех Бози есте и сынове Вышнего все, вы же, яко человецы, умираете, и яко един от князей падаете. Воскресни, Боже, суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, ни же укроти, Боже, яко се врази твои возшумеша, и ненавидящие тебя воздвигоша главу, на люди твоя лукавна ваша волею, и совещаша на святые твоя реша. Приидите и потребим я от язык, и не поменется имя Израилева к тому, яко совещаша единомышлением вкупе, на тя завет завещаша.

сотвори им, яко Мадиаму и Сесаре, яко Иовиму в потоце Кисове, потребившися в Аендоре, быше, яко гной земный, положи князя их, яко Арива и Зива и Зивея и Салмана, и вся князя их, и Жереша, да наследим себе святилище Божие, Боже мой, положи, яко коло, яко трость пред лицем ветра, яко огонь попаляя дубравы, яко пламень пожигая горы, так опоженеши я бурю Твоею и гневом Твоим сметеши я. Исполни лица их бесчестия и взыщут имени Твоего Господи, да постыдятся и сметутся в век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един, вышний по всей земли. Коль возлюбли население Твое, Господи, сил, желает и скончевается душа моя во дворы Господни, сердце мое и плоть моя возрадовастася Бозе живе, ибо птица облети себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит пенцы своя. Алтари Твоя, Господи, сил, Царю мой, Боже мой, блаженни живущие в дому Твоем, в веки веков восхвалят Тя. Блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе, восхождение в сердце своем положи, вою доль плачевную место еже положи, ибо благословение даст законополагая, пойдут от силы в силу, явится Бог Богу в Сионе. Господи Боже, силу, слыши молитву мою, внуши Боже Яков, защитничи наш, вещь Божий и призрень на лице Христа Твоего. Яко лучший день един во дворях Твоих паче тысяч, изволь их приметатися в дому Бога моего паче, неже жителями в селении грешничих. Яко милость и истину любит Господь, Бог благодати славу даст, Господь не лишит благих ходящих незлобием. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Благоволилыси, Господи, землю Твою, возвратилыси плен Иаков, оставилыси беззаконие людей Твоих, покрылыси вся грехи их, укротилыси весь гнев Твой, возвратилсяси от гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне, или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обращся оживишены, и люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди своя и на преподобные своя, и на обращающие сердца к Нему. Обачи близ боящихся Его, спасение Его. Селите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастася, истина от земли восия и правда с небеси приниче. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предыдет и положит в путь стопы своя.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче, Господи, Твоего боговедения нетленный свет, и мысленные наши отверзи отчего евангельских Твоих проповеданий и разумений. Вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плотские похоти вся поправши, духовное жительство пройдем, вся яже к благоугождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты, Боиси, просвещение души телес наших, Христе Божий, Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и все святыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Акафист святым праведным пророку Захарии и Елисавете. Избрание от рода Ааронова, рожь.

и непрочно житие свое вкупе пожившие, ему же чудящийся зовем вам хвас и хвалебный месице. Радуйтесь, рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь, благочестивых родителей, светлое украшение, радуйтесь, душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностней хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбранней, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святей праведней, Захария и Елизавету, добрый плод для людей возрастившие. Видев Отец Небесный с высоты славы своей я, як у житие ваше, святей праведней, Захария и Елизавету, благочестивый свято бысть, благослови от отрасли вашей святые произрасти честному и славному плоду Иоанну, воеже быть ему пророком, предтечею и крестителем сыну своему возлюбленному Иисусу Христу, ему же хвалу воздаем, аллилуйя! Разумом божественным свыше направленный архангел говорил, «Предсташе тебе, Иерея Захарие, вшедшему покадите во святилище и служащему по чину череды своя, зряще же вестника небесного, одесную алтаря кадильного стоящего, страх велий объяшитя, обаче посланник Божий речети, не бойся, Захарие, мы же милостию Божию к семейству твоему умиленные вопием. Радуйтесь целомудренного жития крепкое охранение, радуйтесь грехов и страстей непреложное удаление, радуйтесь благодатью Божию щедро осенении, радуйтесь зрящие на небе тайны сокровенные, радуйтесь, яко ангели бесплотни, на земле пожившие, радуйтесь чистоту телесную в житии своем сохранившие, радуйтесь святые праведней Захария и Елизавету, добрый плод для людей возрастившие. Сила неизреченная, милосердие Божие на вас, святые, открыся, ибо, видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, по славам Господь велие утешение в старости, да поете ему верно, аллилуйя. Имея и повеление от Господа утешите тя, святе Захарие, возвестите ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу, и, внимая ей, милости дарует Бог, благословляши бо супружницу твою Елизавету, узни плодство ея разрешая, да родит сына соименного благодати Иоанна, тем же примите от нас песни сию. Радуйтесь житием своим Богу угодивши, радуйтесь свято пред Ним неизменно ходивши. Радуйтесь, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте, радуйтесь, яко словом Господним всегда утешалися есте, радуйтесь, вся надежды своя на Творца возлагавши, радуйтесь в своих добрых делах, утомления не знавши, радуйтесь, святые праведней Захарии и Елисавету, добрый плод для людей возрастившие. Бурю мирского жития неодоленный сын ваш, святий Захария и Елисавету, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече ангел Господень, ибо своим Рождеством той принесет в мир велию радость, яко мнози возрадуются рождению Его, восхваляя Творца, аллилуйя! Слышаще дивные глаголы о Сыне Своем, яко той велием пророком и постником наречется, и еще от чрева Матери Своя исполнится Духа Свята, и мнози от сыновей израильских Его ради обратятся ко истинному Богу, ибо надлежит ему быть и предтечею Христовым в духе и силе пророка Илии, и приуготовить и народы ко принятию Спасителя. Зело поражен и удивлен бысть Захария, не решаяся реченому ангелом веровати, мы же словесам ангельским внимая вопием вам сице. Радуйтесь, стяжавшие милость Творца превеликую, радуйтесь языкам принесшие,

вас великою, радуйтеся седины свои славою покрывшие, радуйтеся наград на небе себя не лишившие, радуйтеся милосердному Господу во всем уподоблявшиеся, радуйтеся триединому Богу всегда поклонявшиеся, радуйтеся святие и праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Боготочию бояйся, речи ангел Господень Захарии, а зъесим Гавриил, предстояй пред Богом, и посланный благовестите тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словеса моим, будешь и немым, и не промовишь и ни единого слова, донде же всему реченному мною надлежит исполнитеся, по воле великого Бога, коему славу пою, аллилуйя. Видевши люди, бывшие в церкви Господней, умедлившу Захария в алтари, зело дивляхуся сему, и сшедшу же ему к ним, и не могущу глаголати, но токмо помывающу разумеша вси, якобысть ему видение в алтари, мы же прославляя дивного в чудесех своих Господа, глаголем вам сице. Радуйтесь, яко сила Божия на вас совершися, радуйтесь, яко воля Божия непреложно на вас сотворися, радуйтесь, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся, радуйтесь, яко радость велия вам щедро Творцем даровася, радуйтесь, яко вы возвеличены быше дланию святою, радуйтесь, яко вы всем пример подаете собою, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Словес Господних ангелам возвещенных, сбытие видяще, возрадовайся зело Елисавета, ибо зачне сына своего, и таяшися месяц пять глаголющи, яко тако сотвори мне Господь во дни, вняже презре отъяти поношение мое в человецех, да пою ему хвалу, аллилуйя. Восия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велим Деве Марии, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, яко приде мати Господа моего ко мне, чадо же ее, взыграйся в чреве радощами пришествию Матери Божией, да и на нас ниде благодать Святого Духа, вопиющих радощами сице. Радуйтесь Духом Святым по возвращении, радуйтесь благодатью щедро Творцем осенении, радуйтесь чадо великое свято зачавшие, радуйтесь радость отцовства и материнства от Бога познавшие, радуйтесь Матери Божией сродницы всечестнее, радуйтесь воплотившегося Сына Божия, раби преблагие, радуйтесь святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Хотящу людям возвестите от ангела, пронареченное имя сына своего Иоанна, святе Захарие, по Рождестве его написае и аби отверзошася язык и уста твоя, и глаголоше паки благословя Бога, и поя ему аллилуйя. Новую подаяй благодать тебе, Господь, праведне Захарие, Духом Святым насытитя, воеже пророчествовать и ти глаголя, благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и воздвиже рог спасения нам в дому Давида отрока своего, яко же глагола усты святых сущих от века пророк его, и ты отроча, пророк Вышнего наречешися, предыдиши бо пред лицем Господним уготовати пути его, мы же пророчеству твоему внимая через вас, праведницы Божии, восхваляем Господа, воспевая вам похвалы сии. Радуйтесь отроча святое в мир родивший, радуйтесь Рождеством сим, радость миру возвестивший, радуйтесь восхваливший Бога безмерно, радуйтесь служивший Господу верно, радуйтесь вся законы Его исполнявшие, радуйтесь себя в чистоте сохранявшие,
Радуйтесь, святые и праведные Захари и Елизавета, добрый плод для людей возрастившие. Странное чудо бысть окрест живущих людям, егда слышаху о преславнем и чуднем Рождестве чада вашего, святые и праведные Захари и Елизавета, и со удивлением глагоху в себе, что убо отрочасие будет, мы же преславному Рождеству притечи и Крестителя Господня радующийся, Господу взываем Аллилуйя. Весь был еси смущением велим исполнен пророче Божий Захарие, зря Пресвятую Деву Марию с Богомладенцем ко храму пришедшую и на месте нечистых жен пред дверьми храма ставшую, очищение законного просить и хотящую, ведущее бою во святая святых тобою, по внушению Божию введенную и тамо воспитанную, и духом уразумев, яко сия матерь есть дева чистая и по Рождестве, постави юсего ради на месте девиц, и где же женам и мущим мужа стоять и не подобаше, мы же восхваляя с тобою деву чистую, с любовью и умилением вопием. Радуйтесь, Матери Божией, славу воздавшей, радуйтесь, купно со всеми я восхвалявшей, радуйтесь, Бога пришествие в мир ожидавшей, радуйтесь, чистою молитвою Творца ублажавшей, радуйтесь, ликом младенца Христа услаждении, радуйтесь, в Царствие Божие ним возведении, радуйтесь, святые и праведные Захария и Елизавета, добрый плод для людей возрастившие. Все ангели и святых лики радувахуся радостью велию, егда ты, святи Захарие, на руце свои праведние, умилися сердцем и со страхом Божиим, приял еси Богомладенца, и яко Творцу и Богу возвал еси Ему Аллилуйя. Витийство человеческое не довлет к достойному прославлению дивного жития вашего, святые праведные Захария и Елизавета, несть бо возможно исповести и исчести, вся моления и пощения ваша, вся слезы и воздыхания ваше яже к Богу, примите от нас, любовью к вам подвизаемых малые похвалы сия». Радуйтесь, Духа Святаго, сосуди от века избрани, радуйтесь, руце своя, простирагу к Творцу в уповани, радуйтесь, Пресвятые Троицы, угодницы верни, радуйтесь, к Богу дорогу нашедшей в терни, радуйтесь, трудами своими, спасение стяжавшие, радуйтесь, на Господа токмо во всем уповавшие, радуйтесь, святые и праведные Захария и Елизавета, добрый плод для людей возрастившие, спасение чаду своему хотяще, поят мати чадо свое, и бежаху с ним в горы от злочестивого где-то убийцы Ирода, той бо посла Вифлеем воинов, да избьют вся младенцы, приказа умертвите и чадо ваше блажение Захария и Елизавета, мы же Господу хранящему избранные своя от руки нечестивого, с любовью глаголем Аллилуйя. Стеною заступления от настигавших убийц, бысть тебе, Господь, праведная Елизавета, егда по молению твоему гора Божия прими мать сыном, повели горе камени тотчас расступитеся и заключите тебе с чадом в себе, спасению вашему со слезами радуяся, вопием вам сице. Радуйтесь Господом на всех путях хранимии, радуйтесь рукою Божию по жизни сей водимии, радуйтесь любовь к Творцу в себе носившие, радуйтесь нетленный плод в раю вкусившие, радуйтесь за правду Божию пострадавшие, радуйтесь быть с Богом возжелавшие, радуйтесь, святые праведные Захария и Елизавета, добрый плод для людей возрастившие. Пение молебное Господу Богу приносил еси, святые праведные Захария, егда воини зверонравного Ирода, придоша к тебе с повелением отдать им сына твоего,
Ты же отвечал еси им, осужу ныне Господу Богу Израилеву и Невем, где же есть Сын Мой, укрепляющему Тебя Богу вопияй, Аллилуйя! Света Небесного исполнися храм Господень, праведне Захарие, егда вопрошающим Тя воинам рекл еси, тело мое убиете, душу же мою воспримет Господь, бывшу же тебе убиту между церковью и алтарем, якоже повели Ирод, пролиявшаяся кровь твоя святая сгустися на мраморе и отверде во свидетельство и вечное осуждение Иродово, мы же мученическую кончину твою прославляя, воспеваем гласами хвалебными. Радуйтесь души Творцу посвятившие, радуйтесь в святости их сохранившие, радуйтесь славою небесной от Бога венчани, радуйтесь в радость Господа своего войти призвани, радуйтесь, яко пищу нетленную ныне вкушаете, радуйтесь, яко Бога за нас присно вы умоляете, радуйтесь, святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. Божественная благодать явися на тебе, праведная Елисавето, и неизреченное чудо дивно открыся, егдабо в горе, укрывши тебя сочадом, Божьим повелением устройся пещера, открыся источник водный, и над пещерою феникс произрасте, подавая плоды своя во изобилии, таковому благоволению Божьему радуяся, ты пела еси ему с чадом своим, Аллилуйя! Поюще радостную песни хвалы и благодарения Господу, по истечении 40 дней по убиении праведного Захарии, душу свою предаде Творцу своему святая Елисавета, и с супругом своим на небеси соединися, прославляя праведное житие ваше святие Захария и Елисавето, усердно молим вас услышать и хвалебное пение наше. Радуйтесь, яко в вере святей вы есте утверждение, радуйтесь, яко наше от бед вы есте ограждение, радуйтесь, яко нас от скорбей присну вы защищаете, радуйтесь, яко страсти телесные в нас укрощаете, радуйтесь благочестивым супругом, вы есте покровители мудрые, радуйтесь чадом нашим, вы есте воспитатели добрые, радуйтесь святые праведные Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорбей напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорби и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! О святые праведные Захария и Елисавето, молим вас со усердием и любовью, и спросите нам у Господа нашего в жизни сей, в вере и добродетелях утверждение, от скорбей и напасти избавление, при грешении наших прощение, да сподобимся и мы Царствие Небесное наследовать и вечно воспевать и Богу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Ангели земни, человецы небесни, воистину явистися, святи Захария и Елисавето, от юности вашей я всеми добродетелями украшенный, и непорочно житие свое вкупе поживший, ему же чудящийся, зовем вам гласы хвалебные месяцы. Радуйтесь рода Ааронова, славное прозябение, радуйтесь благочестивых родителей, светлое украшение,
радуйтесь душевной и телесной чистоты рачителие, радуйтесь заповедей Божиих, ревностней хранителие, радуйтесь супрузи праведней, Богом предизбрании, радуйтесь на трапезу небесную, Господом призвании, радуйтесь святие праведней, Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастившие. Избрание от рода Ааронова, роши Иоанна Богохвального, предтечею и крестителем Господним предуготованным быти, святий праведний Захария и Елисавето, якоїмущі дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите взывающих вам. Радуйтеся, святий праведний Захария и Елисавето, добрый плод для людей возрастивший. О, велицы Христовы праведницы, святий Захария и Елисавето, к вам прибегаем и вам молимся с великим упованием, принесите за нас грешных святые молитвы ваша, ко Господу, да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делях преуспение, душам и телесем здравие и вечное спасение, не презрите молитв наших, с умилением вам возносимых, но будете нам предстателье ко Господу, да сподобимся помощью вашею, спасение вечное получите, Царствие Небесное унаследовать и вкупе с вами и всеми святыми словословите неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святого Духа, в Троице поклоняемого Бога, во веки веков. Аминь. О святей угоднице Божией, пророче Захария и праведной Елисавето, подвигом добрым подвязавшаяся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, Его же уготовал есть Господь всем любящим Его, тем же взирающим на святый ваш образ. Радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя престолу Божию, примите моление наше и ко всемилостивому Богу принесите, о еже простите нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу козням дьявольским, да избавшися от скорбей, болезней, бед и напастей, и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце, и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойнее смы, видите благая на земли живых, славяще единого во святых своих, славимого Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Праведных Твоих Захарий и Елисаветы, Господи, память празднующие, теми молим Тя, спаси души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Як луна полна, свет правды от мысленного солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедях Господних с Захарией ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето, достойными уботя песнями ублажающе, всещедрого света, просвещающего всех, Господа величаем. Величаем, величаем вас, святи и праведней Захария Елисавето, и чтим святую память вашу, вы бо молите за нас, Христа

А жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

манекен, в манекен. Кто телом страждет, не грешит уж боли, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость

всем. С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицена рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел.

боли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать, карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее,

сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет, и на душе тоска, и в теле тягость. Но коль родит, не помнит скорбь за радость, ведь человек родился в белый свет. И мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово, единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью,

вино. Взирая на распятие Христово, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто про честь позабыл.

снова стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею других

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя, после блудных своих затей, убивают еще в утробе

Дав. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев.

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков нет.

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж

на двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.